Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2023 года.

0: В Москве 7 часов утра. Первые утренние новости от Дениса Лизина. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Круг получателей выплат на погашение ипотеки от государства у нас в стране будут расширять и конкретно анонсируют, что многодетным семьям предложено выплачивать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки не один раз, как сейчас, а на каждого родившегося в семье ребенка. Это попросили действительно уже поддержать власти в Совете Федерации. Оттуда инициатива при принятии правительством бюджета на ближайшие 3 года. Так что, в общем-то, это перспектива действительно ближайшее. Эксперты отмечают самое главное. Это реально могут утвердить, потому что главный позитив заключается в том, что дополнительных расходов со стороны государства для этого не надо вообще, потому что при нынешнем уровне рождаемости по регионам уже заложенные в бюджет суммы на поддержку многодетных осваиваются далеко не всегда, так что деньги есть. Поэтому многодетные семьи вполне скоро смогут начать получать еще по 450 тысяч на погашение ипотеки при каждом рождении ребенка. Мобильное приложение МЧС официально включили в белый список сервисов от Минцифры. То есть теперь его работа должна будет сохраняться даже в период ограничений на услуги связи. Как сообщили сами спасатели, мы соединили мобильное наше приложение и мессенджер Макс для доведения экстренной информации на мобильное устройство в условиях ограничения интернета. Для этого просто во всех регионах уже это сообщают. В МЧС создали специальные каналы в Максе с названием территориальных отделений, которым теперь автоматически

0: передают всю экстренную информацию, которая идет с главного мобильного приложения МЧС России. Ну и новость к завтраку. Еще давайте отметим, но это надо просто оценивать. 11-часовой гастрономический марафон, причем в виде завтрака, прошел в России. Конкретно в Сочи состоялся самый продолжительный действительно завтрак, и теперь он входит официально в Книгу рекордов нашей страны. Давайте действительно оценим эти параметры. Завтрак начался в полночь по московскому времени. Это потому, что на Дальнем Востоке уже было утро. А завершился завтрак в 11 утра вместе с утром в самом западном регионе России, Калининграде. Ну и меню, соответственно, было от Чукотки до Балтики. При этом каждый час это меню обновляли, представляя кулинарные традиции разных регионов нашей страны. Ну и, наверное, что самое любопытное, вот кроме всего прочего, так это комментарии от самой Книги рекордов России. Вот конкретно этот рекорд нас удивил. Потому что придумать самый продолжительный завтрак в стране, это нужно мозг сломать, чтобы додуматься до такого названия рекорда. Конец цитаты. Да, и еще об одной цифре. 500 человек. Вот кому повезло в Сочи в этом вкусном рекорде поучаствовать и все попробовать на самом долгом завтраке в стране еще раз на протяжении 11 часов подряд.
1: Это великолепная идея.
2: Почему без меня?
1: Великолепная идея вообще. И здорово, что все это сделали. А теперь знаете, что надо что-нибудь вечером подобное провернуть ради демографии.
0: Да ладно, вечером.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром, друзья. 17 июня на календаре. И это среда. Представляете, лето продолжается. Да, погода может быть не очень в столице, но лучше, знаете ли, как я сказал уже, Свете, плюс 15 в июне, чем плюс 12 в декабре. Пусть
2: согласна.
1: Лучше так. Итак, у нас впереди очень много музыки, очень много игр и всяческих развлечений. И, конечно, тема этого утра.
2: Конечно, да. Мы, когда готовились к эфиру, мы выяснили, что сегодня день рождения Polaroid. И решили у вас спросить. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, лучший гаджет 90-х, ну и ладно, пусть еще и 2000-х, это что? Пишите, будем озвучивать.

0: Юсон Дорн на Черри 7 Seconds на радио 7 на 7 холмах. Так, семерок много не бывает. 7.11 в столице. И давайте-ка считать. 7-6-5-4-3-2-1. И Света рассказывает вам те истории, которые вы могли проспать или просмотреть в интернете с утра.
1: Комментарием пришла беда, откуда не ждали. По сети распространяется новость, мол, мультфильм «Маша и Медведь» получит продолжение. Снимать все это дело будет Netflix. Именно они выкупили, получается, и получили права на трансляцию 8 и 9 сезона, ребят, в 100 странах, включая США и Канаду. Стриминг также продлил права на все спин-оффы серии и права на показ предыдущих сезонов.
0: Спой песню про варенье, Свет.
1: Это я его варю.
0: А,
1: вот эту строчку помню.

0: Конечно, все эти шутят, какого цвета будет кожа теперь у Маши. Будем надеяться, что останется без изменений.
1: Медведя белым не делайте только, ладно? Он вот у нас такой. Ну вот
0: да,
1: такой у нас.
0: Родился.
1: Шоколадный у нас медведь. Вот такой он, бурый мишка называется.
0: Разлеталась по соцсетям вчера следующая новость. Москвич, да, это вот человек, который был, видимо, рожден или живет в Москве, распилил Мерседес надвое во время раздела имущества с бывшей женой. Представляете? Подробности следующие. В общем, во время развода мужчина, которому 53 года, и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому достанется беленький красивый Мерседес-Бенц. И мужчина на самом деле предлагал компенсировать половину стоимости. Хотел на самом деле оставить авто себе, но женщина утверждала, что машина досталась ей в подарок и должна остаться ей. После отказа бывший супруг вызвал рабочих. И на глазах у женщины автомобиль распилили пополам. Я не знаю, как это прокомментировать, но вчера просто гудела вся сеть.
1: Красавчик, как это прокомментировать одним словом?
0: Да жаль же!
1: Чего жаль?
0: Ну, может,
1: если он себе может позволить распилить Мерседес, я думаю, он себе еще один купит.
0: Так не доставайся же ты никому, называется. Так, девочки, не знаю, насколько это будет вам понятно или близко, но тем не менее, Месси стал рекордсменом чемпионатов мира, сыграв на 6-м мировом первенстве. В общем, вышел
1: в стартовом...
0: Погоди, там скоро Роналду потянется, и для него это тоже будет 6-е первенство. Девчонки, чтобы вы понимали, 6 турниров. Каждый турнир проходит раз в 4 года. Итого получается, я не математик, 24 получается. 24 года мужчина ездит, бегает, забивает и еще и выигрывает, что касается Месси. Просто 24 года! Это какая-то невероятная цифра, и пока на колени не жалуются вроде как.
1: А кто жалуется, извините?
0: Я жалуюсь.
1: Света, Света, ты не профессиональный футболист, какие к тебе вопросы.
0: Согласна.
1: С другой стороны, вот он бы сел такой 4 часа, смог бы отговорить? Да вряд ли, не смог бы.
0: Не смог.
1: Ценим твой профессионализм и едем дальше.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: все красиво подышали под Шпандау Бейли и их Чум. Давайте прямо сейчас тогда перейдем к астропрогнозу.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, сегодня среда, 17 июня, и знаки огня. Ваши слова могут быть восприняты гораздо серьезнее, чем вы рассчитывали. Овны, львы и стрельцы, учитывайте это, если планируете важный разговор.
0: Знаки земли. У вас появится возможность решить вопрос, который вы считали уже безнадежным. Поэтому, тельцы, девы и козероги, этот шанс не упустите.
2: Знаки воздуха. Вы можете стать случайно свидетелем конфликта близких вам людей. Близнецы, весы и водолеи. Лучше остаться нейтральным наблюдателем, чтобы сохранить добрые отношения.
0: Знаки воды. День благоприятен для того, чтобы наконец разобраться в своих истинных желаниях. Раки, скорпионы и рыбы. Честность с собой принесет ясность ума.
1: Утро на семи холмах.

0: Ну и прекрасное сочетание The Weeknd и Daft Punk. Эта песня, кстати, уже через пару минут, половина восьмого в российской столице. С добрым утром. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. 5 регионов уже у нас в стране столкнулись с высоким риском подтоплений буквально вот в последние дни. И еще в 20 территориях последствия непогоды проявились в виде сильных паводков. Гидрометцентр отмечает подъем воды в реках сразу нескольких территорий. Это от Сибири до Дальнего Востока происходит, но вплоть до юга России, в том числе на Черноморье. И в числе главных регионов, где фиксируют опасные явления из-за дождей сейчас, это Астраханская, Свердловская, Челябинская области, также республики Коми, Тыва, Якутия, Краснодарский и Камчатский края. При этом ливни, что важно, по прогнозам продолжатся минимум еще в течение этой недели. В Томской области, например, на ближайшие дни предупредили об угрозе подтопления несколько населенных пунктов. И еще, по данным Гидромета, опасная такая ситуация с паводками может быть сейчас в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и на Камчатке. Круг получателей выплат на погашение ипотеки в России будут расширять. В частности, многодетным семьям предложено выплачивать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки не один раз,

0: и правительством бюджета на ближайшие 3 года. И как эксперты отмечают по этому поводу, это явно утвердят, потому что главный позитив заключается в том, что дополнительных расходов от государства для этого не нужно вообще, потому что при нынешнем уровне рождаемости уже заложенные в бюджет суммы на многодетных осваиваются не всегда. Так что многодетные семьи вполне скоро смогут получать еще по 450 тысяч на погашение именно ипотеки при каждом рождении ребенка в семье. Закон о запуске штрафов до 500 000 рублей за перепродажу железнодорожных билетов с наценкой утвердят на этой неделе. Это, напомню, мера против будет действовать перекупщиков, которые перед праздниками и особенно в течение лета создают дефицит мест в поездах. В год выявляют вообще по статистике до 10 тысяч случаев таких фиктивных покупок на десятки миллионов рублей. По оценке Минтранса, средняя наценка у перекупов – это на железной дороге плюс 50%. В пиковые периоды ЖД-билеты продают вдвое дороже минимум. Полагают, что введение серьезного штрафа до 500 000 рублей снизит маржинальность этого теневого рынка, но и по прогнозам, при новом уровне штрафов около трети перекупщиков могут уйти с железных дорог в течение первого года действия этого закона.
1: Радио 7.

0: The Weeknd и Daft Punk на радио 7 на Семи холмах. I feel it coming. И мы тоже чувствуем, приближается оно. Что оно? Возвращение в 90-е. Будем сейчас неистово ностальгировать.
1: Елена пишет, могу точно сказать, что главным гаджетом 90-х был телевизор. Все любимые мультики, Дисней, сериалы «Санта-Барбара», «Рабыни Изаура» и так далее. И тут же ей Эллада отвечает, точно, а если есть пульт, так это вообще чудеса какие-то. Если есть пульт.
0: Если есть, да. Оставались еще рубины, советские рубины еще в 90-е, да. Друзья, почему мы об этом говорим? Сегодня день рождения фотоаппарата Polaroid. Понятно, что изобрели эту вещь в 70-е, да, и вышла она на рынке. Но в России она появилась как раз-таки, ну, он, вернее, Polaroid. В начале 90-х, в 90-х это было чудом, и каждая фотография стоила каких-то невероятных денег. У многих еще дома, кстати, остались такие фотки. И ничего с ними не случилось. Хотя тогда предупреждали, мол, они там могут потерять цвет, могут стать блеклыми и прочее. Елена Левковская, чудесное сообщение. Елена, спасибо вам за него. Доброе утро. Светлана и Дмитрий, пишет она. Всех приветствую. Для меня лучшими гаджетами были сразу несколько вещей в то время. Топ-5 мой личный.
1: Ну-ка.
0: Тамагочи. Это модель нервного родителя. Питомец хотел есть и спать, пока ты был в школе. Иногда этот брелок орал среди ночи, и чтобы не умер, его надо было кормить, убирать за ним и играть. Второе — Тетрис. Карманная еда, которая съедает нервы, время, терпение. Сажала батарейки, заставляя строить кирпичи днем и ночью. Пейджер.
1: Uh-huh.
0: А?
1: Uh-huh.
0: Пишет устройство для избранных, а потом, правда, ищешь таксофон, чтобы перезвонить. Плеер с кассетой. Пишет самый любимый гаджет, на котором с удовольствием слушала в 95-97 году кассеты группы Ace of Base. Яки, да, прекрасный, потрясающий красный плеер. Ну и пятое. Часы Монтана. Готовы? Погнали.
1: Флэшбэки просто.
0: Это я не знаю, что... Елена... Спасибо вам просто гигантское, особенно за часы Монтаны. Пишет, попробуй с такими часами опоздать с прогулки на ужин домой. Папа будет в ярости. 16 мелодий, чтобы не пропустить все самое важное.
1: Слушайте, я продолжу про пульты, потому что...
0: Это не просто заявка на победу, это пока мой личный топ.
1: Хорошо, продолжу по пульты, потому что, ну вот, развивают мысли наши слушатели по поводу, собственно, телевизора и наличия или отсутствия пульта. Лена пишет, у нас был без пульта телевизор, мы садились поближе, чтобы легче было переключить. Евгений добавляет, пультом раньше просто назначали младшего в семье. И кто-то подтверждает, да, пультом были дети. А кто-то до сих пор пульты стасиками называет.
0: Но подождите, это должны были быть дети с сильными руками, потому что...
1: У нас плоскогубцами проворачивали.
0: Совершенно верно, Свет, совершенно верно. Потому что иногда надо было пассатижем и повернуть ту самую отломную ручку того самого советского телевизора, который я упоминал там пару минут ранее. Друзья, чудесные комментарии со старта. Просто прекрасно. Я думаю, столько еще ностальгии ждет нас впереди. В общем, схема следующая. Заходите в наши соцсети, куда угодно, где вам удобно. Если где-то что-то притормаживает, пожалуйста, ВКонтакте работает безупречно. Заходите, оставляйте комментарии по теме, то есть самый для вас запомнившийся
1: значимый, да, гаджет
0: 90-х, рассказывайте. Ну и автору самого лучшего сообщения мы уже в финале «Утро на Семи холмах» вручим полезный гаджет от Радио 7. Можно ведь эту вещь
1: Можно.
0: Назвать гаджетом?
1: Да,
0: можно.
1: Пусть будет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Помимо профессиональных фото, разумеется, у нее есть и полароидные снимки. Только что, кстати, посмотрел. Самые разные есть, и фанатские, и прям ее такие, знаете, из круга семьи. Все красиво. Ну, мы сегодня отмечаем день рождения этой замечательной штуки, и о ней сейчас поговорим подробнее.
1: У нее достаточно интересная и долгая история у этой штуки, как ты сказала. Итак, в 1900...

0: В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик, звали его Эдвин Лэнд, основал компанию Polaroid, которая стала производить оптическую технику. То есть все началось с оптической техники. Уже в 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. И уже в 1947 году, то есть через год, изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографий занимал 60 секунд. Это было просто прорывом.
1: Да,
0: Ну и 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру. Через два года она появилась в продаже. И теперь фотографу было действительно только зарядить кассету, навести объектив и нажать кнопку. И через минуту снимок был уже готов. Продвижению аппарата на рынок предшествовала мощная рекламная кампания. Там участвовали все голливудские звезды. Причем они делали фотографии, тут же держали снимок рядом с собой в руках. И тут же все это снималось кем-то другим и выкладывалось, да, собственно, в печать. Ну и так далее. В общем, было здорово, хорошо и классно, но я решила посмотреть, а когда же, собственно, произошло угасание компании. Итак, пик, расцвет пришелся на 1990 или там 2000 год. У нас, да, в России это был 95 год, но уже в конце десятилетия продажи начали стремительно падать. Вот не успели мы насладиться, да, этим гаджетом, как компания начала угасать. В 2001 году объявила о первом банкротстве. Компания начала сворачивать производство этой самой моментальной пленки. А в 2008, собственно, сказала, что извините, мы останавливаем выпуск оригинальных расходных материалов, мол, все. Однако бренд не исчез навсегда. И в 2008 году энтузиасты создали проект определенный, выкупили завод в Нидерландах и возобновили выпуск моментальной пленки. То есть, если вам сейчас захочется, ну, поснимать, то вполне можно найти, собственно, на камеру. И могу сказать, что у зумеров и у поколения Альфа Polaroid просто вот какой-то невероятный тренд.
1: Но
0: в данный момент.
1: Еще, да, помимо Polaroid, есть еще японские некоторые фирмы, которые выпускают тоже фотоаппараты подобные.
0: Моментально,
1: заряжаешь,
0: да,
1: кассету,
0: съемки?
1: Да, угу. И причем получается очень классно. Но китайцы пошли дальше, и они изобрели некие магнитики, на которые ты по Bluetooth передаешь картинку, и получается как полароидная картиночка, и можно это на холодильник прилепить.
0: А красные глаза, как на Polaroid, имеются у китайцев?
1: Слушай, нет, этого нет, вот это ты вспомнила. И ведь действительно там ничем это не выведешь. Ну, к слову сказать, вот Света сказала, что Polaroid начал угасать в начале 2000-х. Они и компания Kodak, в свое время делившие рынок, фоторынок, проморгали момент, когда цифровая фотография зашла. И они сказали, да ладно, все равно нас будут покупать. Ну и где вы теперь, Kodak и Polaroid? Ха-ха-ха, шучу. Мы сегодня ностальгируем по-доброму, ждем ваши комментарии в соцсетях.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцов.

0: далеко вперед заглядывать не будем. В завтрашний день мы посмотрим, что у нас в ближайшие 15 минут. А здесь, знаете ли, игра «Реверсивное движение». Кто-то из вас заберет два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на балет «Лебединое озеро». Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте несложные формы и отправляйте нам. 7.50 в столице. Кстати, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Мессенджер для...

0: 5000 рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио.

0: Москве 8 часов утра. Доброе утро, и пора Дениса Лизина поприветствовать. Он к нам с новостями пришел. Здравствуйте.
1: Да, пора пришла. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. 5 регионов столкнулись с высоким риском подтопления. Вот такую фразу синоптики обозначили. Еще в 20 регионах последствия непогоды проявились в виде паводков сильных. И все это в последние несколько дней. Вот такая в целом российская погода. Гидрометцентр вообще отмечает подъем воды в реках огромного количества территорий. Причем по всей стране, от Сибири, Дальнего Востока до юга, включая Кавказ и Черноморье. Ну и в числе особо подчеркиваются регионы, где фиксируют самые опасные явления именно из-за дождей сейчас. Это Астраханская, Свердловская, Челябинская области, республики Коми, Тыва, Якутия, Краснодарский, Камчатский края. При этом ливни, что самое важное, по прогнозам, продолжатся минимум в течение этой недели. В Томской области, допустим, на ближайшие дни предупреждают об угрозе подтопления нескольких населенных пунктов. И еще, по данным Гидромета, такая опасная ситуация может быть сейчас в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и на Камчатке. Закон о запуске штрафов до 500 000 рублей за перепродажу железнодорожных билетов с наценкой утвердят в ближайшие дни. Это будет мера против перекупщиков, которые перед праздниками и особенно в течение лета. Опять же, если брать южное особенно направление, то есть куда люди в отпуск едут, создают дефицит искусственных мест в поездах. В год вообще по статистике, которая приводится, до 10 тысяч случаев таких фиктивных покупок фиксируется на десятки миллионов рублей. По оценке Минтранспорта, средняя вообще наценка у перекупов на железной дороге – это плюс 50%. В пиковые же периоды ЖД-билеты, которые они скупают, а потом перепродают, становятся вдвое дороже минимум. Полагают, что введение серьезного нового штрафа до 500 000 рублей снизит безусловно маржинальность этого теневого рынка. Ну и по прогнозам, при новом уровне штрафов до трети перекупщиков уйдут с железных дорог в течение первого года действия закона. А дальше, естественно, власти будут закручивать тут гайки еще. Вообще, на самом деле, кто закручивать будет в ближайшие недели, так это Месси. И футбольный дед это уже начал делать. Света это правильно совершенно уже отметила. Как она уточнила, девочки, давайте углубимся в эту тему. Да?
2: Да.
1: Примерно так. Эксперт Светлана подтверждает. Итак, день сегодняшний. На чемпионате мира по футболу вообще-то историческая, конечно, среда, потому что в вечном споре Рональду или Месси тут же победил последний, потому что первый, Лионель из Аргентины, первый в истории футболист, как Света уже говорила, сыграл на 6 мировых первенствах. Да, Рональду подъедет.
2: Ну, конечно, да, просто так совпало.
1: Но он будет вторым, .ру. Все, здесь закончили. И это, на самом деле, у Месси было только начало, потому что махом он сделал первый хет-трик в этом чемпионате мира.

0: Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Догадайтесь, кто забил? Только он. Но и это еще было не все, потому что теперь Месси стал главным забивакой вообще в истории мировых футбольных первенств. 16 мячей. Далее аргентинцы встретятся еще как минимум с Австрией и Иорданией. И пусть он забивает еще. Потому что сейчас, ему напомню, в спину дышит молодой француз, у которого фамилия Мбаппе. Угу. Да, потому что он тоже накануне заколотил Сенегалу 2 мяча и отстает пока в списке забивак на чемпионатах мира от Месси всего-то на 3 гола. И но у него тоже впереди игры.
1: Помоложе будет, да?
0: Абсолютно.
2: Слушайте, но такими темпами Мбаппе тоже станет легендой, потому что ему 30 еще нет. Месси-то
0: молодой. Ну, вообще все впереди.
1: Мы не дали Денису договорить.
0: Да и на самом деле я всего лишь хотел сказать, что вот помимо всех матчей, просто за этой дуэлью забивак понаблюдайте. Ага. У Месси еще впереди игры и у Мбаппе.
2: А ты Роналду второй.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Вообще, вдогонку к новости, я хочу сказать, если Криштиану Роналду вас утешит термостакан от Радио 7, может быть, сумка-шоппер, вы обращайтесь, мы найдем вариант как-то вам все это прислать, ну, чтобы вы не грустили. Мы знаем, насколько вы эмоциональный мужчина, да, мы знаем, что можете... Еще раз говорю, термостакан, сумка-шоппер.
1: Все будет, да?
2: Можем со Светой подписать даже для вас. То есть не расстраивайтесь, главное. Извините, отвлекся. Друзья, с добрым утром. 17 июня на календаре, среда, и мы с вами в новом часе этого утра на Семи холмах, где много прекрасной музыки впереди, где игра «Реверсивное движение», а еще тема этого утра.
1: Да, конечно, мы сегодня так глоток ностальгии получаем в наших соцсетях, так что заходите, подписывайтесь, пишите. Если есть фотографии, вообще супер, прикрепляйте, с удовольствием посмотрим. Итак, лучший гаджет 90-х, на ваш взгляд. –

0: Я вот только что подумал, знаете, когда эта песня вышла в конце 90-х, да, это группа Блонди и Мария, я слушал, такой был маленький приемник с наушниками, и это было гораздо дешевле плеера, и можно было слушать самые разные радиостанции. Да, было дело. Прекрасно, ностальгируем дальше.
1: Света пишет, мол, главный гаджет 90-х – это стационарный телефон. Если у тебя в квартире был телефон, все соседи твоего дома, все соседи соседних домов, все тебя знали. Мало того, соседу могли позвонить на твой телефон, ну там, скорый и так далее. Все к тебе, ты просто царь и бог. И тут же есть предложение. И еще, говорит Света, была у меня знакомая, она обменяла свою трехкомнатную квартиру на хрущевку двухкомнатную из-за телефона.
0: Серьезно?
1: Да, в одной квартире, видимо, был, в другой не был.
0: Кстати, друзья, я прям точно помню фотографии объявлений из начала 90-х, сейчас погуглю и в соцсети положу, где меняю видеомагнитофон на однокомнатную квартиру. То есть, ну вот, действительно было
1: реальное
0: такое.
1: Реальное
0: объявление? Да, это было, вот это было прям точно. Так, теперь для следующего мне нужна вот эта музыка.
1: Так.
0: Сообщение. Поехали дальше. Екатерина пишет. У нас в поселке был богатенький мальчик, и на весь поселок была только одна приставка Дэнди, и кочевала она ко всем по очереди, играли толпой. А вот этому Коленьке, в скобках, нецензурное слово, папа купил Сегу, и он тут же превратился в предпринимателя и стал пускать нас за деньги поиграть. 5 рублей.
1: За деньги?
0: Послушай, 5 рублей за полчаса. Обидно было, но поиграть хотелось очень. А больше всего запомнился... Mortal Kombat.
1: Конечно.
0: И, кстати, пишет она, Коленька, посмотреть, как другие играют, давал бесплатно. Катя, это тоже заявка на победу. Спасибо огромное.
1: Прекрасно. Так, у нас Елена пишет, говорит, а вот такой гаджет, помните? И тут фотография выложена, а это, ребята, хоккей.
0: Помните, ну
1: с
0: такой,
1: фишечками, да. Наверное, гаджеты, может, и не стоит его относить на пол, по полной мере, да? Но, тем
0: это
1: не менее,
0: игра.
1: Да. Играли постоянные мальчики и девочки. И тут же, понимаешь, она уже у каждого пробуждает определенные воспоминания, любая картинка. Еще была игра за рулем. Просто вещь. Но на батарейках. И кушала хорошо.
0: Не знаю, кто умудрялся проходить в самые узкие ворота, там есть по центру, я не знаю, те были просто асы. Ну и Саша, ее с комментарии ВКонтакте пишет, камера Sony у нас до сих пор работает, папа очень ее берег и не давал пользоваться, но благодаря этой камере и папе я могу увидеть всех близких, которые уже давно не с нами, и остались еще записи на таких маленьких кассетках. У нее вообще в гараже музей древности, там и видеомагнитофоны, и просто магнитофоны, фотоаппарат, проигрыватель дисков, кассет, пластинок. Пластинкам мы даем новую жизнь и специально купили проигрыватель, благодаря тому, что выиграли на Радио 7 винил. Пишет, ребята, вы причастны
1: хорошо.
0: К тому, что динозавры из гаража оживают. Саш, спасибо вам огромное. Нам приятно, что вы выиграли и что вы слушаете винил, потому что это совершенно другая магия. Но это гаджет не из 90-х, это гаджет практически из 40-х, а если уж вернуться к патефонам и того дальше. Но, друзья, мы сегодня говорим о лучшем гаджете 90-х. На ваш взгляд, что это было? Фотки есть, прикрепляйте. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это Мик Китон на радио 7 на семи холмах. Hole Again называется эта песня. На всякий случай, если вдруг будете искать, 8.14 в столице. Ну и самое время сыграть.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: На данный момент 7-й оказала заявка от Дмитрия из Самары, так что говорим ему доброе утро. Дима, привет.
3: Доброе утро, Радио 7, доброе утро, Россия.
0: Отдавай ему билеты, да? Все, хватит, поиграли. Вот просто зашел, понимаешь, вот зашел.
2: Доброе утро,
0: красиво
2: Россия.
0: Зашли. Класс, Дим, да, приветствуем хорошо. Вас, здравствуйте. Сразу оговорюсь, мы за эфиром немного с Димой поговорили. Дмитрий из Самары сам, да, ну сказал, у него есть хорошие друзья в Москве, он для них хочет выиграть билеты в подарок. Понимаете? А? Широту
2: такая
0: души.
2: Душа, да, да.
0: Ой,
2: да.
0: Дим, сейчас будем тащить вас, если не будете выигрывать.
2: Но сначала расскажите, пожалуйста, какой гаджет из 90-х вы считаете самым-самым?
3: Я вот писал тоже комментарий ВКонтакте, не дошло пока что, но повторюсь в эфире. Мой любимый гаджет из 90-х, это, конечно, легендарная Sega Mega Drive. Ритуал продувания картриджей, наверное, знаком многим.
2: А что такое продувание? Соответственно,
0: потому что, нет, объясню. Сейчас зависала понимаю. Иногда игра, правильно, Дим, я говорю? И нужно было достать картридж и охладить его. Вот, Дима написала, Дмитрий Лисов, да?

0: он садился, действительно, есть фотографии в сети, как выглядит севший кинескоп. Это действительно такое. Особенно, если с пистолетом и уток стрелять. Понимаете, о чем я говорю? Все, замерли, тихо. Дима, играем. Итак, Дмитрий, это реверсивное движение. У нас для вас три слова по теме. Одно короткое, другое чуть длиннее. Третье длинное. Света для вас их читает наоборот. Вам надо воспроизвести их в оригинале. Если все складывается, вы забираете билеты для своих друзей в Государственный Кремлевский дворец. Простенько.
1: Отов.
2: Да.
0: Поехали.
1: Отов.
2: Как еще раз?
1: Отов. Разворачивайте в обратную сторону.
2: Отов.
1: Нет. Отов. Мы обещали вас тащить.
0: Ну да.
1: Всего четыре буквы, два слога. Разворачиваем и получаем, ну, слово близкое.
0: Полароид, что
1: ну,
0: делает?
1: Да, да, он что делал? Вот это вот моментальное...
0: Свет, ну уже...
2: Фото.
1: Извините, я обещала, я девушка приличная. Выполняю обещание. Так, сиртет. Красиво звучит.
0: Классно, да, мне
1: сколько
0: нравится.
1: Сколько часов тоже провели за этой игрой?
0: Греческое что-то.
1: О, боже. Сиртет. А там еще доходишь до определенного уровня
2: так,
1: и танцует.
2: Тетрис,
1: вот этот.
2: Конечно,
0: да,
2: тетрис,
0: да. Ну вот с последним помучитесь.
1: Ага. Ичогамат. Ичогамат.
0: Ну по-японски, кстати, тоже звучит, что так,
1: ичогамат.
0: Что так. Ичогамат.
1: Да.
2: Так, ичогамат, правильно?
1: А, там А.
0: Ичогамат.
2: А, тамагочи, тамагочи, конечно, тамагочи.
1: Вспомнили все игрушки и фото тоже вспомнили. Ну а будем надеяться, что ваши друзья будут вас вспоминать.

А обложку этой кассеты помните? Да, вот это был альбом, конечно. Backstreet Boys на Радио 7 на Семи Холмах. I Want It That Way. Да, тот самый хит из 90-х. Впереди, например, песня, которую на кассете

0: Джимми Сомервилл и Safe in His Arms на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме. Сегодня день рождения легендарного полароида, и мы спрашиваем вас, какой у вас был главный гаджет в 90-е годы? Рассказывайте автору лучшего комментария. Прекрасный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
1: А еще у нас имеется легендарный эксперт в области русского языка Владимир Пахомов. Встречаем.
2: Говорим правильно на радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас очень интересный вопрос от Ларисы из Москвы. Если верно одеть надежду и надеть одежду, как правильно говорить переодеть рубашку или перенадеть рубашку? Тогда как надел ты ее, например, задом наперед. И почему именно так, а не иначе?
3: Даже звучит сложно.
1: Да. Перенадеть.
4: Да, часто про это спрашивают. Мы, наверное, всех уже запугали тем, что нельзя одеть рубашку, а ее можно только надеть. Тем, что вот это очень такой яркий пример грамотной, что ли, речи, развлечение слов «одеть» и «надеть», в свидетельстве того, что человек образцово владеет нормами русского языка, что вот как-то уже боятся носители языка здесь ошибиться. Нет, все нормально, не существует слова «перенадеть», есть слово «переодеть», поэтому, хотя рубашку нельзя одеть, но вот переодеть можно.
1: Звучит отлично, мне нравится.
4: Да, потому что вообще сам по себе глагол «одеть», он очень сильный, он доминирующий в этой паре, если можно так выразиться. Не случайно мы же употребляем глагол «одеться».
3: А, не надеться, да, одеться.
4: Да, переодеть. То есть язык как бы сам заставляет нас употреблять это слово. Но вот глагол «надеть» пока еще держится. И поэтому мы рубашку надеваем, но переодеть рубашку – это правильно.
3: Спасибо. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на «Радио 7».

0: Зайн и Сиа, Dusk Till Down на радио 7 на Семи Холмах, фактически от заката до рассвета, если уж дословно переводить. Ну, у нас, смотрите-ка, рассвет во все утро набирает обороты, и этим утром, минут через 15, мы будем играть в поисковую строку, друзья, и вас ждет прекрасный подарок от радио 7. Вручим вам сумку Шопер, нашу, фирменную. А заявки оставляйте на сайте радио 7, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, пишите, ждем. До конца этого часа танцевальная коллекция радио 7, 8.52 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение

0: и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Прямо сейчас Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Вот сегодня-завтра в Казани будут проходить главные вообще для страны политические и экономические события. Президент там принимает участие в саммите «Россия,

0: республики, но и из других регионов страны. И вот такой, в общем, режим работы силовиков в Казани продлится до 20 июня. Мошенники запустили летнюю схему обмана туристов у нас и командировочных на вокзалах и в аэропортах. Прося временно присмотреть за сумками, за багажом, после возвращения обвиняют потом афериста людей в краже ценных вещей и требуют компенсацию. Будем в курсе. Эксперты уточнили, как это выглядит. По возвращении, обычно в этой схеме, мошенник может прийти с неким таким агрессивным, скажем так, сообщником, который будет выступать в роли якобы свидетеля, и оба будут заявлять, что из сумки пропал, допустим, дорогой гаджет или какая-то сумма денег. Начинают оказывать давление на человека, который по доброте душевной присматривал, обвиняют его в воровстве, угрожают полиции. Расчет, сообщают эксперты, строится на том, что пассажир боится опоздать сам на поезд или на самолет, и, ну и вообще не хочет оказаться в дежурной части, и поэтому предпочтет отдать деньги, якобы в качестве компенсации. Схема действующая, к сожалению, поэтому давайте будем в курсе, что советуют эксперты. Все очень просто. Просто в подобных ситуациях не соглашаться и отказываться от присмотра за чужими вещами на вокзалах и в аэропортах. Все очень просто. Ну и в продолжении темы поездок путешествий, давайте еще в Сочи заглянем. Тут новость в том, что этот курорт сейчас переживает ощутимый отток отдыхающих. Отток! То есть на сегодняшний день, да, в городе это временно находится, вообще подсчитали уже порядка где-то 135 тысяч туристов. Цифра такая хорошая, но местные отели и гостиницы по факту заполнены в среднем на 3/4. Для отпускного сезона цифра эта звучит как провал, то есть ательеры в серьезном уже минусе сочинские. Туроператоры отмечают, что их, собственно, подвело такое самоценообразование. То есть сочинские ательеры еще в том сезоне ориентировались на закрытые пляжи Анапы и задрали стоимость размещения для туристов. И на этот сезон не стали цены опускать. А народ такую шутку дважды не оценил. Плюс на этом фоне власти взяли и открыли сезон в Анапе. Ну и как результат, в Сочи туристов нехватка, а на анапском побережье, как говорится, завались.
1: Ну вы знаете, да, что делать? В Сочи, да? Знаете?
2: Цены понижать.
3: Зачем?
2: За что делать?
3: Подскажи,
1: еще
3: подскажи,
1: дорогой. Еще в три раза выше и сказать, что у нас элитный отдых.
3: А, вот оно что, да.
1: И все вы-випы скажут, какие Мальдивы. Поехали в Сочи.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Приветствуем всех и каждого, и вас лично. Здравствуйте, с добрым утром. 17 июня на календаре, и еще один час впереди, где мы будем слушать самую любимую музыку, где поисковая строка, это наша игра, и кто-то из вас заберет фирменную сумку Шопер Радио 7. Кстати, если вы заявку еще не отправляли, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и здесь же наша очень такая ностальгическая тема, прям приятно.
2: Да, можно заходить в соцсети и просто растворяться в воспоминаниях, потому как, если даже вы забыли, во что играли, на чем слушали музыку, то наши слушатели все напомнят, еще и фотографии приложат, можно посмотреть. Мы сегодня выясняем, каким был лучший гаджет 90-х.

0: Так, Наталья пишет. Доброе утро, чат. Полароид был чудом, но у нас в семье его не было. Зато было у друзей папы и мамы, и пару фотографий с него все-таки имеется. Это была какая-то недостижимая мечта в детстве. Но, вот, кстати, подтверждаю, в том году моя старшая дочь заказала себе на день рождения полароид. Ну, хотя бы современный аналог.
1: Есть такие,
0: да. Модно это сейчас у подростков. Оказывается, как бы я была рада, ведь моя детская мечта все-таки исполнилась, хоть и через много-много лет. И не поверите, я до сих пор с трепетом и каким-то детским восторгом смотрю, как этот аппарат печатает фотографии. Ну, чудо же!
1: Это чудо, безусловно. Еще надо карточкой помахать слева направо, чтобы быстрее проявилось. Александр ВКонтакте пишет. Я, конечно, буду в меньшинстве, но для меня самое теплое впечатление из 90-х — это спаянный, собственно, руками, клон компьютера ZX Spectrum и катушечный магнитофон Note 203. Это вот, ну, зумером скажу следующее, друзья. У нас тогда не было ни карт памяти, ничего не было. Чтобы поиграть в игру, надо было кассету, которую вы тоже не знаете, что с ней делать, вставить в магнитофон, нажать play, из кассеты игра загружалась в компьютер, и тогда ты мог... Долго, с разными звуками, но это была тоже удивительная магия. И сейчас я, когда, ну, смотрю там видео старые, я тоже думаю, ну, это же потрясающе. У нас сейчас в телефоне есть вообще все, и телефон сейчас гораздо круче всех тех компьютеров. У нас все в одной штуке. А тогда каждая поделка была чудом.
0: А какой болью было, если вдруг магнитофон зажевывал кассету, помнишь? Это же все просто.
1: Да, я помню даже, как лаком для ногтей склеить пленку.
0: Да. Игорь пишет. Говорящие часы и прочие брелоки музыкальные на ключи. Помнишь, пиликали?
1: Кукушка там куковала, слушайте.
0: Либо на свист срабатывали, или хлопок в ладоши.
1: Вот это вы напомнили, спасибо. Надежда, у меня осталась несбывшаяся мечта тех лет, и я до сих пор считаю, что это самый классный гаджет – пейджер. Я о нем мечтала. Люди, которым я передавала сообщения, мне казались такими продвинутыми, такими современными и успешными. А ведь я бегала к телефону, который висел на соседнем доме. Я вам, как бывший успешный, в кавычках, Надежда, скажу, вот у меня был пейджер. Приходит на него сообщение, и я так же, как вы, бежал к телефону, который висел на соседнем доме, чтобы сказать, ну что случилось-то вообще? А тебе говорят, да, просто хотела пожелать себе спокойной ночи.
0: Ты. А видел сообщение, кто-то из наших слушателей писал, мол, работал оператором, на самом-то деле, если вдруг сейчас быстро найду, то, о, вот, да. Я застала пейджера даже с изнанки. Работала в конце 90-х оператором пейджинговой связи. И до сих пор помню, как я отвечала на каждый звонок. Здравствуйте, Интерантенна, оператор 1, слушаю вас. Курьезных ситуаций было много, всего не расскажешь. Были даже любимые абоненты, кому писали сообщения. Например, один мужчина очень любил писать своей жене, когда был на веселе, и предупреждать ее о том, что он задерживается домой. Звучало это, как сейчас помню, так, дорогая, я в засаде на задании, буду поздно, люблю, Герман. Ну и, конечно, у меня был очень навороченный пейджер, где целых 4 строчки можно было прочитать. 4-строчный. Дина, супер, супер вообще.
1: А все же еще, да, оператору прям с выражением начитывали, а то, что текст шел потом текстом, то есть об этом никто не думал. Выражение-то. Смайликов тогда не было, друзья. Ладно, со смайликами

0: Roxette на радио 7 на Семи Холмах. 9.14. Ну и, как обещали, играем в поисковую строку.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Ну и раз уж мы сегодня говорим о гаджетах, решили, что через гаджеты мы сегодня и будем разыгрывать наш приз, да?
0: Да, ведь, да, раньше знаете, мы вот когда на радио работали, раньше там, да, в начале 2000-х, в конце 90-х, на пейджер принимали приветы.
2: Было такое. Было. Да. А до этого письма были, ты застал?
0: Конечно, застал. Бумажные вот открытки присылали.
2: От руки, с цветочками, рисунками. Душевно было,
0: знаете,
2: хорошо.
0: Вот то, что аналоговое, да, вот слушатели присылают, это всегда приятно. Особенно приятно аналоговый торт. Вот лучше торт аналогового. Нет, нет ничего.

0: огромным объективом. Она долго не могла понять, как приблизить, удалить картинку. Пыталась пальцами на экране раздвинуть. Я говорю, дочь, спокойно, смотри.
1: Да, плюсик-минусик нужно нажимать. Да. Отлично.
0: Но ваше мнение на тему, какой фотоаппарат лучше, мы, конечно, тоже в наших соцсетях будем ждать.
1: В общем, да, человек с именем А и аватаром падающего дерева, вы выиграли. Из песни слов не выкинешь.
0: Не так аватар звучит, он звучит.
1: И вы забираете нашу фирменную сумку Shopper Radio C. Мы вас поздравляем. Ну, это была крутая игра. Всем спасибо.
2: Поисковая строка Радио 7.

И говорил, вот, мол, пришло видео, и теперь радио стали слушать меньше. А какая была чудесная штука? Нет, Роджер, радио живее всех живых. И впереди на Радио 7 для вас, друзья, Кайли Миноук, 9:21 в столице. С добрым утром.

Кайли Миноук, In Your Eyes на радио 7 на 7 холмах. Что дальше? Разумеется, дальше больше, только лучшая любимая музыка, ну и легендарные шедевры, например, этот.

0: 9:28 в столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. 5 регионов уже у нас в стране столкнулись с высоким риском подтоплений буквально вот в последние дни. И еще в 20 территориях последствия непогоды проявились в виде сильных паводков. Гидрометцентр отмечает подъем воды в реках сразу нескольких территорий. Это от Сибири до Дальнего Востока происходит, но вплоть до юга России, в том числе на Черноморье. И в числе главных регионов, где фиксируют опасные явления из-за дождей сейчас, это Астраханская, Свердловская, Челябинская области, также республики Коми, Тыва, Якутия, Краснодарский и Камчатский края. При этом ливни, что важно, по прогнозам, продолжатся минимум еще в течение этой недели. В Томской области, например, на ближайшие дни предупредили об угрозе подтопления несколько населенных пунктов. И еще, по данным гидромета, опасная такая ситуация с паводками может быть сейчас в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и на Камчатке. Круг получателей выплат на погашение ипотеки в России будут расширять. В частности, многодетным семьям предложено выплачивать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки не один раз, как сейчас, а на каждого родившегося ребенка. Это попросили власти поддержать в Совете Федерации при принятии правительством бюджета на ближайшие 3 года. И как эксперты отмечают по этому поводу, это явно утвердят, потому что главный позитив заключается в том, что дополнительных расходов от государства для этого не нужно вообще, потому что при нынешнем уровне рождаемости уже заложенные в бюджет суммы на многодетных осваиваются не всегда. Так что многодетные семьи вполне скоро смогут получать еще по 400.

0: Кэрри Хилсон и ее «I Like». Мы же собираем лайки в наших соцсетях. Друзья, рассказывайте, какой гаджет впечатлял вас больше всего в 90-е. Автору лучшего комментария уже через час будем вручать очень приятный подарок от «Радио 7».
1: Ну а в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: «Хорошие манеры» на «Радио 7».
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Вадима из Новосибирска. Пишет он: извините за деликатный вопрос, но что делать, если заметил, что у тебя, скажем так, гульфик расстегнулся на людях?
3: Ну, давайте скажем, что это все-таки ситуация вполне обыденная, всякое в жизни бывает, и ничего супер уникального здесь нет.
4: Подтверждаю.
3: Всякое бывает. Поэтому

0: Europe, The Final Countdown на радио 7 на 7 холмах. У нас отсчет еще не финальный, не последний. Еще час мы принимаем ваши сообщения, а вот через мгновение кого-то с чем-то будем поздравлять.
1: Пройдемся и по событиям, и по датам, а вы уж для себя отметьте, что приятнее вам сегодня отмечать, скажем так. Итак, ежегодно 17 июня отмечается праздник, посвященный традиционному и очень популярному русскому напитку. Как думаешь, Дим, какому? Русский традиционный напиток.
0: Белый или коричневый?
1: От коричневый.
0: Бывает и белый.
1: Белый, ладно.
0: Белый макрошку заправляют.
1: Ну, это если мы говорим про кефир, но этим тоже
0: окрошка. Белый квас бывает.
1: Белый квас?
0: Так, подожди, Свет, ты не знала про белый квас?

0: Нет.
1: А если еще и с хреном?
0: Нет. Все?
1: Друзья, Свете, картинок накидайте, пожалуйста, в соцсети с белым квасом. Ты чем окрошку заправляешь, еретик?
0: Я, ну как, сметаной. Вот и все, вот и поговорили.
1: Вот теперь все с тобой понятно. Продолжай.
0: Ладно, день русского кваса отмечается сегодня. И на самом деле, вот что смогла выяснить, это у нас продукт с тысячелетней историей. И стал он у нас национальным достоянием. Известен далеко за пределами страны. И на самом деле многие говорят о его целебных свойствах. Вот прям целебных. Вообще принято считать, что история празднования вот самого дня началась в 2009 году в городе Твери. Там местные производители кваса собрались, чтобы еще больше рассказать о пользе и качестве своей продукции широкой публике. Ну, а вообще-то, исконно русским продуктом квас стал позднее, да, хоть и считается. Но еще 8 тысяч лет назад похожий напиток из зерен ячменя умели готовить древние египтяне, жители древнего Вавилона. О нем упоминается у Геродота, у Гиппократа. Они его описывали, там и целебные свойства, и какой он вкусный, и так далее. Но, тем не менее, вот так вот широко популярен он стал только у нас. И крестьяне пили, и цари пили. Тут и Петр Первый упоминается, Григорий Потемкин. Все любили. Так что сегодня, если вдруг будет жарко, ну, в Москве нет. Но если у вас будет жарко, то, конечно, можно вот просто кружечку холодного, прекрасного, вкусного кваса поднять.
1: Чего? Отметили дату, хорошо.
0: Ну хорошо. За кого будем поднимать квас? Итак, сегодня день рождения отмечает Игорь, отмечал бы, да, конечно, мы отмечаем, и все музыкальное сообщество, в том числе Игоря Стравинского. И, знаете, нашла интересную цитату, мне очень понравилось, так что позвольте, я процитирую. Личность Игоря Стравинского, русского композитора, дирижера и пианиста, поистине уникальна в музыкальном пространстве 20 века. Его творчество, вобравшее в себя практически все ведущие направления и стили своей эпохи, по силе воздействия, масштабу и значения для современников и потомков сравнивают с творчеством Пикассо в живописи.
1: Ух ты!
0: Да.
1: Хорошо.
0: Так что, если вдруг будет время, если будет минутка, ну, какой-нибудь из концертов запустите. «Реквием», например, один из самых гениальных просто, мне кажется. Вот будет хорошо.
1: Кстати, если у вас день рождения сегодня, вот можно будет под Стравинского, знаете, так отмечать. В любом случае, у вас день рождения, мы в любом случае присоединяемся и всей страной вас поздравляем. Ура!
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Post Malone и Circles на радио 7 на 7 холмах. Но мы к зодиакальному кругу переходим. Астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня ваши слова могут быть восприняты гораздо серьезнее, чем вы рассчитывали. Так что, овны, львы и стрельцы, учитывайте это, если планируете важный разговор.
0: Знаки земли. У вас появится возможность решить вопрос, который вы считали уже безнадежным. Тельцы, девы и козероги, не упустите этот шанс.
2: Знаки воздуха. Вы можете случайно стать свидетелем конфликта близких вам людей. Близнецы, весы и водолеи, лучше остаться нейтральным наблюдателем, чтобы сохранить добрые отношения.
0: Знаки воды. День благоприятен для того, чтобы наконец-то разобраться в своих истинных желаниях. Раки, скорпионы и рыбы. Честность с собой принесет ясность ума.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: Опытный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 10 часов утра. Через мгновение новости в студии Денис Лидин. Приветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Запустить массово возможность ставить у нас в стране автомобили на государственный учет через центры оказания госуслуг. Это обращение из Думы ушло на рассмотрение в МВД и Минцифры. Оттуда надо ждать очень важных ответов для водителей. В качестве примера, на самом деле, приводит хороший эксперимент в городе Шахты, где как раз МФЦ и подразделение ГАИ ввели регистрацию транспортных средств вообще по принципу одного окна. И этот формат позволяет, допустим, одновременно поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и еще оплатить госпошлины. То есть все в одном. Практика это показывает эффективность буквально во всем. Ну а пока напомню, в принципе, зарегистрировать авто по регионам можно прежде всего в подразделениях ГАИ. В перспективе же, как минимум, хотят разрешить регистрацию авто в МФЦ по всей стране. В продолжение автотемы новость о том, что на некоторых АЗС начнут же продавать бензин класса Евро-3, хотя вообще должен у нас продаваться класс Евро-5. Но проблемы с топливом и логистикой по топливу в начале этого лета заставляют власти планку снизить. И тут главный вопрос, можно ли 95-й заменить бензином с более низким октановым числом или более низкого качества. Ну, вот как напомнили эксперты, вообще стандарт 3 отличается от стандарта 5 по главному параметру. Это очень высокое содержание серы. Если автомобиль совсем свежий, давайте так по-народному, то разово заправкой такой воспользоваться можно. Но постоянно пополнять бак таким топливом все-таки нельзя. А вот на старых авто от заливки топлива устаревшего третьего стандарта, в общем-то, ничего плохого не будет в принципе. Ну и давайте еще оценим следующую новость. Она будет о том, что Центробанк подготовил такие меры борьбы с изготовлением банкнот банка приколов. Подготовили. Поясняют, да, мы запоздали, но лучше поздно, чем никогда, ведь это так нужно для защиты населения от мошенников. Не запрещают еще

А еще только обсуждают эту тему, но это уже большущий прогресс. Когда-нибудь это все дойдет до своего логического финала. Сколько, правда, на это уйдет еще времени, вот это пока непонятно. Но, судя по всему, перспектива следующего года. Потому что еще, если вспомнить, в январе ЦБ предложил впервые установить запрет на изготовление и распространение предметов, похожих на российские банкноты. Сейчас июнь, эту тему еще обсуждают. Стало быть, осенью законопроект о запрете купюр Банк приколов могут утвердить. Дальше в следующем году запрет введут в практику. Ну и в преддверии этого знаменательного события, как не вспомнить... Ну, давайте вспомним всю пару выдающихся эпизодов, связанных с этими веселыми бумажками. Но эпизод первый. Это, например, когда лет 5 назад москвич внес в банкомат 1 миллион рублей банками приколов, перевел себе эти деньги внутри банкомата,

0: обналичил уже настоящие. Такое было. Ну и эпизод второй. Годичной давности. Санкт-Петербург. Культурная столица. Там мошенники разводили-разводили местную пенсионерку на финансы. Практически развели, обрадовались. А в итоге она им втюхала купюры банка приколов, да еще и сдала полиции.
1: Так еще полиция сдала, еще, наверное, сама звание получила.
0: Да.
2: Слушайте, я только вчера стопку выбросила большую. Не надо было?
0: Поспешила.
1: Денису, а Денису премию выдать? Что?
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. 17 июня на календаре. Продолжаем утро на Семи Холмах. И еще час мы вместе, еще час музыки, час общения. В этом же часе синематека и, конечно, продолжение нашей темы.
2: Да, мы сегодня отмечаем день рождения фотоаппарата Polaroid и отмечаем следующим образом. Приглашаем вас в наши соцсети и спрашиваем, какой гаджет из 90-х вы считаете самым-самым.

0: Уитни Хьюстон на радио 7 на Семи Холмах и I'm Every Woman. Но это мы уже слушали, разумеется, на дисковых плеерах. Все это было чуть-чуть позже кассетной эры. Ну а прямо сейчас продолжим разговор про ваши любимые гаджеты из 90-х.
1: Классным, конечно, и мега популярным гаджетом был Тамагочи. Мы тут выяснили с нашими слушателями, да, подписчиками, что, оказывается, Тамагочи сейчас тоже продаются. Я полгода себе подумаю, купить каждый раз забываю, но, видимо, дойду до этого. Но продолжу комментарий. С каким восторгом мы убирали эти пиксельные, ну, всякие дела. В общем, Тамагочи были у всего класса. Приходилось брать их с собой в школу, чтобы твой любимец не помер в твое отсутствие. А учительница русского каждый урок начинал со слов: всех своих зверей накормили, а то опять будут.
0: О, как. Знаете ли, что вот на волне как раз-таки успеха Тамагочи еще и какой-то суперхит в Германии вышел, а?

0: это просто какая-то жвачка прям, да, такая розовая, с пузырями, да, и она мгновенно в голову ложится, и ничего с этим не сделаешь.
1: Очень хорошо. Так, наша слушательница прикрепила картинку, я попробую это писать, конечно, короче, два телефона.

0: телефонах аппарата, но не настоящих, а игрушечных. И она пишет, мол, это iPhone 90-х. Я жила на 5-м этаже, подруга на 3-м, и мы болтали по этим телефонам. Тогда даже домашних не было, ностальжи невозможны. И я подтверждаю, немногие, оказывается, застали вот эти телефоны, это были, ну, игрушки, по которым действительно можно было разговаривать, потому что они между собой были соединены невероятной длины проводом.
1: Ничего себе.
0: Вот кукольный телефон, по которому можно было говорить. Супер!
1: Так, мой герой Артем написал ВКонтакте сообщение, и пока это мой фаворит. Сейчас ты тоже услышишь, может, скажешь, да, мы вместе сейчас будем говорить, о, да-да-да-да, это заявка на победу. Итак, в 1998 году, будучи в 7-летнем возрасте, вместе с родителями поехал к морю. А в том возрасте мне хотелось работать водителем мусороуборочной машины. И вот родители оставили меня с тем самым полароидом в машине и ушли в магазин на пару минут. И я сделал фотосессию работы мусорной машины на всю кассету полароида.
0: Ай-яй-яй-яй-яй!
1: Там всего 10 снимков, понимаете? Мама, может, худела специально, думала, сейчас на море на полароид пофотографируюсь.
0: Ой-ой-ой.
1: Стоила эта кассета каких-то невероятных денег тогда. Артем, вы наш герой.
0: Вот это! Вот это да!
1: И приходят родители, а гордый Артем показывает, а, видали, кузов поднимает здесь. А это, смотрите, это на бак в себя прокидывает. Шикарно, Артем.
0: Как не прибили-то после этого, вообще не понимаю. В общем, просто, как из дома не выгнали. Могли бы, ой, ладно,
1: прекрасно.
0: Все. Светлана пишет, доброе утро. Был 2000 год, как-то с подругами поймали попутную машину, чтобы доехать до соседнего квартала. Были еще такие времена, да? Договорились на 15 рублей, едем. У меня зазвенел пейджер. Водитель недовольно говорит, а, у вас еще и пейджер, давайте-ка за проезд чуть побольше и платите.
1: О,
0: а потом
1: как?
0: Я достаю мобильный телефон, Alcatel, пузатый желтый, чтобы перезвонить. В общем, водителя прорвало в клочья, и он нас выставил из машины. Высадил, представляешь?
1: Нечего тут, да.
0: Ну да.
1: Барствовать. Какие прекрасные комментарии. Друзья, присылайте еще, зачитаем через 20 минут о вашем любимом гаджете из 90-х.

0: Трэвис и Sing на радио 7 на Семи Холмах, 10.14 в столице. И кто знает, что сейчас в сети набирает обороты? Хотя, что я спрашиваю, кто знает? Света знает.
1: На самом деле, я так, одним глазком посмотрела, потому что больше зачитываюсь вашими комментариями. Господа, они сегодня потрясающие. Но, тем не менее, разлетается по сети видеоролик, где женщина заходит на свою кухню, а у нее на кухне бабуины. Огромная-огромная просто стая обезьян, причем с детьми пришли поесть. Разгромили все. Но самое парадоксальное, что у этой женщины собака невероятных размеров, такой огромный питбуль, который ничего не смог сделать, а просто за обезьянами наблюдал. В телеграм-канал наш обязательно видео выложу, тоже посмотрите, я думаю, вам понравится. Так, оказывается, в экранизации Гарри Поттера, вот тоже есть такая новость, наконец-то будет Пивз, если помните. Вредного призрака из Хогвартса исключили же из всех сцен в оригинальных фильмах. Но вот HBO пообещали фанатам, что Полтергейста непременно покажут. И мы, безусловно, с нетерпением будем это ждать. Высказался тут эксперт. Оказывается, нельзя на ночь пить воду. Ну, в общем, где-то в 19 часов должен быть последний стакан. И после этого все, иначе вот отеки и всякие плохие вещи. И тут же интернет разделился на две части. Причем я нахожусь в той стороне, кто всегда ставит чашку на тумбу при кровати. Потому что я не могу, я ночью просыпаюсь, мне нужно пить. Я не знаю, почему так. Ты пьешь воду по ночам, Дим?
0: Бывает.
1: Ну?
0: Особенно если вечером, например, засиделся где-то, конечно.
1: Так.
0: Я сейчас к тому, что вот эти зожники, да, они говорят, ребята, отеки, то есть вы вечером пройдитесь, просто посмотрите, где все люди. И что они делают? Они все пьют. Я сейчас не про напитки для взрослых. Просто люди ходят, гуляют и что-то пьют. Они пьют кофе, они пьют чай, они пьют соки, там, я не знаю, коктейли. Они гуляют и пьют. Но у нас есть такая штука, что мы ходим и пьем. Ой, отеки, вон, почки лишний раз поработают. Ничего страшного.
1: Хоть кто-то поработает.
0: Опять же, да.
1: Особенно, да, ночью. Так, появился в сети первый трейлер мультфильма «Шрек 5». Его уже можно посмотреть. Я посмотрела, ну,

0: ну что сказать, ну все как всегда прекрасно и классно. И еще вот какая история тоже разлетается по сети. Тут один из ресторанов быстрого питания, да ладно, или можешь сказать, или нельзя, или как? Как быть?
1: Один из ресторанов сети быстрого питания.
0: Ладно, анонсировал выход новых стаканов. Парадоксально, но могу сказать честно, для меня удивительная история, но очень многие за этими стаканами гоняются. Они разных цветов. Оказывается, многие собирают целую коллекцию. Я не знаю, чем они так привлекательны, но уж как есть. Итак, новая гонка, голодные игры, что называется, начались. И буквально с 25 июня все это будет в доставке, можно будет купить. Готовьтесь, те, кто любит.
1: А ну в и чем очень... прикол-то стакан?
0: Не
1: там что-то нарисованное.
0: Из цветного стекла. Из цветного стекла, и вот самым редким будет фиолетовый. Даже вот что могу сказать.
1: А то у нас стаканов дома уже нет, конечно.
0: Ну, не хватает, естественно.
1: У нас некоторые прям икеевские хранят, знаете, как по праздникам достают. Как раньше бабушки фарфор наши доставали.
0: Бывает,
1: сейчас...
0: да.
1: Вы знаете, я вам сейчас... Я в икеевский стакан вам соку налью. Да что вы? О, господи, с каких времен у вас лежит этот стакан?
0: Так, и коротенечко, очень наша история. В 27-м году, оказывается, на Грэмми появится 5 новых номинаций. Ну, мало же, да, было? Будет еще новых 5.
1: Русский поп, русский рок, да.
0: Погоди. Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение. Я не знаю, что это будет.
1: Это значит, без участия нейросетей.
0: Лучшая латиноамериканская песня. Лучшее азиатское поп-исполнение. Лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой. И лучший традиционный фолк-альбом.
1: Ну, вот где-то 3 номинации точно забирает уже Дженнифер Лопес, да? А и BTS возьмут все остальное. Прекрасные новости, друзья. Если хотите подробности, отправляйтесь в сети. Копируйте, рассылайте друзьям. Сами читайте, сами слушайте. Это приятно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Да кто же спорит? Это Black Wonderful Life на радио 7 на Семи Холмах. Действительно, жизнь прекрасна и удивительна. И с хорошей музыкой она еще ярче. Впереди на радио 7 Адель, Инексес и Султанс. А еще мы обязательно поговорим о кино. 10:21 в столице. С добрым утром.

0: Inxs, I Need You Tonight на радио 7 на 7 холмах. 10.31 в столице и на очереди комментарии соцсетей.
1: Ваши, разумеется.
2: Есть комментарий, еще где-то час назад пришел, не знаю, относится ли это к гаджетам, но вспомнились игровые автоматы, которые устанавливали на первом этаже домов отдыха. Вот они прям три любимых на фото.

0: Ну и фото прилагается. До сих пор помню, там... как пахла резинка перископа, если это вот, так называется,
1: да, да,
0: в морском
1: торпедировать
0: бою,
1: корабли, да.
0: Да, это было хорошо.
2: Ну, до сих пор можно, кстати, поиграть. В некоторых заведениях стоят такие автоматы, спокойно можно погонять. Александр, хорошая история, пишет. Конец 90-х. Я считаю лучшим гаджетом мой CD-плеер, но, правда, он тогда еще был без антишока. То есть так аккуратно по улице я еще никогда не ходил. А когда припев, приходилось останавливаться. Ну, чтобы не дергалось, понимаете, слушать. Это потом, да, ввели там, по-моему, Sony сделали первый антишок. Здорово, да.
0: Да, слушайте, если с экрана телефона читать сообщение от Игоря, оно вот просто занимает полтора, да, вот с маха примерно. Сообщение длинное, попробую передать суть. В моем детстве самым крутым девайсом была все-таки приставка Dendy. Ну. И во многом благодаря моему отцу. Папа был судовым врачом. И в конце 80-х на судах ходил за границу. Тогда Советский Союз был еще закрыт страной, и большинство западной техники для нас было настоящей экзотикой. Так вот, привез как-то и музыкальный центр, и видеомагнитофон, и самое главное, Dendy. У нас был картридж. 31 игра в одном. Именно 31. Не 999, где все повторялось, а именно 31. И вот мы часами играли в Марио, в танчики и в десятки других игр. Особенно запомнилось, сейчас буду передавать своими словами, потому что текста много. В общем, приходили папины друзья, это ребят, получается, постарше, и втихаря садились играть, собственно, в Dendy. И мальчишки маленькие, да, удивлялись, а что это взрослые, то из стороны в сторону двигаются. В общем, дети как-то естественнее играли в компьютерные игры. О, Марио! Грибочек вылезет.
2: Над головой тукнуть, чтобы вылез. Продолжай.
0: Вот. Ну и, в общем, взрослые, они вот всегда за джойстиком поворачивались то в одну сторону, то в другую, подскакивали и так далее. Игорь в конечном итоге приходит к выводу, что сейчас вот он уже взрослый, и, собственно, если садится играть, то повторяет все движения отца.
2: Ай,
0: класс!
2: Да, шикарное сообщение, спасибо большое. Юрий пишет, самые лучшие гаджеты из 90-х — это изобретение из рубрики «Очумелые ручки» в программе
0: так.
2: «Пока все дома». Я, как сейчас помню, делал себе лыжи из пластиковых бутылок.
0: Почему мы только не делаем?
2: Летом в них можно вместо бахил в поликлинику ходить. Ну, а почему нет? Друзья, мы уже через 10 минут подведем итоги этого утра. Да, да, я тебя выключу. Это невозможно работать просто с этой музыкой. Вот, вот это как-то дисциплинирует. Так вот, через 10 минут подведем итоги этого утра. Но мы еще не видели ваш комментарий. Вдруг вы вдогонку пришлете что-то такое о своем любимом гаджете из 90-х, что мы очень-очень сильно удивимся, и вы заберете главный приз. Ну, а через несколько минут наша синематека. Поговорим о кино. Не пропустите.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Soul Танцы Can't Take My Hands Off You на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, напомним, на прошлой неделе Союз Мультфильм отметил круглую дату 90 лет.
1: Мы
0: по этому случаю,
1: да.
0: Конечно, мы поздравляли на всю страну. И по этому случаю мы решили вспомнить наши с вами любимые мультфильмы. Уж ностальгировать так на полную.
2: Радио 7. Синематека.
1: Так, с чего начнем? Давайте начнем с замечательной картины «Тайна третьей планеты». История Алисы Селезневой и капитана Зеленого, которые ищут редких космических животных. В общем, эта история мгновенно разлетелась на цитаты. Чего стоит одна птица Говорун, которая отличается умом и сообразительностью. Ну а добавьте к этому еще и прорывную электронную музыку, невероятный визуальный стиль и, конечно, шпионские страсти с космическими пиратами. И вот получится мультик, который до сих пор смотрится на одном дыхании.
0: Далее вспомним легендарных бременских музыкантов. Причем будем говорить обо всех трех мультфильмах. Первый пропитан рок-н-ролльной свободой и атрибутами субкультуры хиппи. Чего только стоит, ну помните, да-да-да. Трубадур в джинсах Клёш. В продолжении по следам бременских музыкантов появился уморительный гениальный сыщик у микрофона. Как всегда, блистал Муслим Магомаев, который нам и подарил тот самый луч солнца золотого. Ну и финальная часть «Новые бременские» на рубеже нулевых рассказала о повзрослевшем сыне Трубадура и принцессы, а заодно в иносказательной форме о молодой России.
1: Так, ну и завершает нашу подборку трогательный шедевр Федора Хитрука «Каникулы Бонифация». Потрясающий мультфильм, просто потрясающий. История про циркового льва, который уехал в отпуск бабушке в Африку, но вместо отдыха все каникулы развлекал местных ребятишек. Это, ну правда, очень добрая, солнечная и мудрая сказка о том, как для артиста самое большое счастье – это дарить радость другим. Настоящее золото нашей анимации.
2: Синематека на Радио 7.

0: Элтон Джон и его Word in Spanish на радио 7 на Семи Холмах. Что-то я сидел, вспоминал, какие у нас были испанские игрушки. Я чуть испанские? Ни одной не припомню. Да, у нас были, ну, вот этот клон тайваньский Дэнди, да, назывался у нас. А что испанского? Утро на Семи
1: Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Слушай, откуда была игрушка, которая вот напоминала больше пружинку такую цветную, еще по ступенькам
0: Слинки
2: можно было?
0: Слинки она называлась, да? Это японское изобретение, а китайцы потом штамповали, отправляли нам. Ну, кто-то у нас называли ее радуга, а вообще слинки. И изначально это была здоровая металлическая пружина. И действительно она очень круто спускалась по ступенькам.
2: Интересно, да. Куда сейчас делась и почему не видим? Дети, может быть, еще через год такие...
0: А то на маркетплейсах ты...
2: Ну не, не попадалось просто.
0: Мы тут от спиннеров еще не отошли, давайте.
2: Ладно, ладно. Так, телетекст на телевизоре был невероятно крутым допом. У меня папа, наверное, только последние пару лет перестал там новости читать. Вспоминает Ульяна. Телетекст же был, да, помнишь? Что-то писали, погода,
0: новости. Там даже чат был какой-то иногда.
2: Что-то продавали посредством телетекста. Ну.
0: Юля, время расцвета пейджеров. Дочь 1995 года рождения только научилась говорить. Любимая игра – звонить по игрушечному телефону и произносить «Папа, приходи скорей», повтор два раза. А? Помните эту фразу, когда ты пейджинговому оператору говорил повтор два раза? То есть он пересылал там с какой-то периодичностью сообщение.
2: Сообщение, которое ввело меня, ну, в такое небольшое состояние ступора, потому что я растерялась на одном слове. Ну, пишет, да, наш слушатель. У меня шарп четырехголовочный, поменял пасеки все, до сих пор друзьям оцифровываю кассеты, когда просят.
0: Перевожу на русский. Да. Это японский магнитофон. Четыре головки звукоснимателя. Ага. И, то есть ставишь туда кассету, а пасек — это такие резиночки, которые вращают все шестеренки, которые внутри, для более гладкого хода. И тогда же была шутка в 90-е, когда говорят, вот, мол, мы к нему в дом зашли, а у него весь дом обшарпанный. Это значит, у него видеомагнитофон шарп, телевизор шарп. Просто магнитофон шарп, вот это все.
2: Прекрасно, прекрасно. Так, доброе утро. Восьмибитная Дэнди была настоящим хитом начала 90-х. Вот просто. И все пишут, как спешили домой, как не хотели делать уроки, как садились, играли. Кого-то приглашали играть к себе. Это были семейные вечера, встречи и так далее. Ну вот как будто бы топ номер один Дэнди.
0: Ну, получается так. И тамагочи.
2: И видеомагнитофоны.
0: А вот еще Оксана вспомнила игру «Ну погоди, где волк ловит яйца». И пишет, папа так увлекся этой игрой, что установил рекорд. А брат случайно вытащил батарейки, и рекорд сбросился. Пришлось спасать брата. Ой-ой. Я играла до прихода родителей, чтобы хотя бы приблизительное количество очков набрать. Какое же было счастье, когда я не только набрала такое количество очков, но еще и папу обогнала, и брата спасла. И рекордсменкой стала. А папа-то, конечно, натянуто улыбался, говорил, молодец, молодцы вы вообще.
2: Слушайте, а у нас же, был опрос, да, и вот могу сказать, что абсолютное большинство, 75% наших слушателей проголосовало, что вся техника тогда была чудом.
0: Да?
2: Просто чудом.
0: Фантастикой, зарубежной фантастикой, которая просто вот хлынула на наш рынок и просто волной снесла все. Ладно, друзья, теперь мы переходим к награждению. Главный комментарий этого утро. Мы поздравляли Полароид с днем рождения, и вот в связи с этим спрашивали у вас, какие же главные гаджеты для вас остались в 90-х. Но Артем выдал самый лучший комментарий, на наш взгляд, опять же, связанный с темой. В 1998 году, будучи в 7-летнем возрасте, вместе с родителями поехал к морю, а мне тогда хотелось работать водителем мусороуборочной машины. Родители оставили меня ненадолго с тем самым полароидом в машине и ушли в магазин. Вот я и сделал фотосессию работы мусорной машины на всю кассету полароида.
2: Вот и второй раз его уже озвучиваешь. Первый раз, когда было прислано сообщение, и сейчас мне по-прежнему больно.
0: Там уже комментарии набросали про ремень и про прочее.
2: Но мы не будем ни ремнем, мы только пряником. Смотрите, вам достается термостакан от Радио 7. Я уж не знаю, будете его фотографировать, не будете, но в любом случае, пусть не гаджет, но, безусловно, полезная штуковина, я думаю, вам очень пригодится и в отпуске, и на море, и дома на прогулках.
0: Да, эфир заканчивается, друзья, но продолжаем ностальгировать в наших соцсетях.
2: Заходите,
0: пишите, не останавливайтесь, общайтесь, это же прекрасно. Тогда у нас не было такого общения, тогда надо было звонить, монетки бросать, пейджеры опять же, мало ли что. А сейчас все просто, сейчас через интернет на всю страну и не только нашу вы можете послушать танцевальную коллекцию «Радио 7» до конца этого часа. Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого, и в 17:00 вас встретит Олег Машков, тоже, кстати, наш брат из нашего поколения, и это будет самый добрый вечер на Семи Холмах. Но мы прощаемся до завтра. Всем пока. Ту-ду-дун-дун, ту-ду-дун-дун, ту-ду-дун-дун-дун.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз их приветствую. Круг получателей выплат на погашение ипотеки у нас в стране хотят расширить. И если конкретно, то многодетным семьям предлагают выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки не один раз, как сейчас, а на каждого родившегося ребенка. Это попросили поддержать в Совете Федерации при принятии правительством бюджета на ближайшие 3 года. И эксперты отмечают, что это реально могут утвердить, потому что тут главный позитив в том, что дополнительных расходов на это не нужно вообще, потому что при нынешнем уровне рождаемости уже заложенные в бюджет суммы на поддержку многодетных осваиваются не всегда. Так что многодетные семьи вполне смогут скоро начать получать еще по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Главное еще раз, при каждом рождении чада в семье. Сегодня-завтра в Казани будут происходить главные для страны политические и экономические события. Президент там примет участие в саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии», сокращенно АСЕАН. На него съехались делегации всех 11 стран этой ассоциации, от Брунея, Лаоса и Мьянмы до Вьетнама, Сингапура и Таиланда. На этом фоне меры безопасности усиливают в Казани на всех объектах размещения гостей саммита «Россия-АСЕАН», а также на маршрутах движения делегаций. И вот тут не повезло, как говорится, до конца недели автомобилистам, потому что таких путей передвижения у делегаций по Казани примерно под 200. Плюс к этому для охраны общественного порядка еще привлекли полицию не только из Татарстана, но и из других регионов страны. И вот такой режим работы силовиков в Казани продлится до 20 числа. Закон о запуске штрафов до 500 000 рублей за перепродажу железнодорожных билетов с наценкой утвердят на этой неделе. Это будет мера против перекупщиков, которые перед праздниками, особенно в течение лета, создают дефицит искусственных мест в поездах. В год по статистике выявляют до 10 тысяч случаев таких фиктивных покупок на десятки миллионов рублей. По оценке Минтранспорта, средняя наценка у перекупов в этой сфере составляет плюс 50%. В пиковые же периоды ЖД-билеты продают они минимум вдвое дороже. Полагают, что введение серьезных штрафа до 500 000 рублей снизит, конечно, маржинальность этого теневого рынка, но и по прогнозам, при новом уровне штрафов до трети перекупщиков уйдут с железных дорог в течение первого года действия закона, а дальше, естественно, власти будут закручивать гайки еще. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Завтра встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
2: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
3: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
2: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
4: Утро на семи холмах.
1: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Scatman's World.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
1: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая и любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
1: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
1: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. I wanna

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 5 вечера и 1 минута. Бытует мнение, что если новостей от Михаила Гудкова не будет, вечер не начнется. А так вот вечер, вот новости, вот Михаил. Привет.
1: Начинаем. Привет, Олег. Всем вечер добрый. Удар вооруженных сил Украины по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси является терактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ребята направлялись из Гомеля на отдых в Геленджик. ЧП произошло в Брянской области. В атакованном дроном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате удара погибла сопровождавшая команду женщина. Еще 7 человек пострадали, все они госпитализированы. Владимир Путин поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи раненым. В МИД Беларуси решительно осудили украинскую атаку на автобус. В ведомстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Росавиация ограничила полеты малой авиации в регионах Центральной России на высоте до 5200 метров. Новые правила вводятся для Москвы, частей Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Исключения будут действовать для воздушных судов государственной и экспериментальной авиации, отметили в ведомстве. Также ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы. Однако, как писал Коммерсант, под их действия попадут до 1000 пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Эксперты предупреждали о возможной волне банкротств. В России предложили поэтапно обнулить ставки межбанковского вознаграждения по операциям карт Visa и MasterCard. Предполагается, что с начала будущего года она снизится до 1%, а с начала 2028 до 0%. С такой инициативой выступили в национальной системе платежных карт. Там считают, что такое поэтапное снижение ставки позволит банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем. Слово «преддверие» вызвало наибольшие затруднения у многих участников единого госэкзамена по русскому языку, хотя контекст его употребления был прозрачен. Об этом сообщили в комиссии по разработке контрольных измерительных материалов. Трудности с идентификацией этого слова у выпускников школ свидетельствуют о прямой зависимости уровня орфографии от лексического запаса. Текущая ситуация показывает, что школьникам следует больше читать и расширять словарный запас. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои, на календаре среда.

Между прочим, тот самый день, когда оптимистов от пессимистов отличить очень даже просто. Ну, все-таки одни печалятся по поводу того, что еще половина рабочей недели впереди, а другие же с криками «Ура!» восторгаются тому, что половину преодолели. Надеюсь, что вы из последних. Ну, тем более, что чисто технически пятидневку мы ополовинили где-то в районе обеда, и осталось уже заметно меньше. Ну, а до окончания этого рабочего дня всего ничего. Уже 4:06 пополудни в Москве. Значит, наверное, уже можно себе позволить плавно перетекать в режим отдыха. Так что выдыхайте. Ну, а на вдохе впитывайте любимые песни, а еще и обзор литературных новинок, который случится во второй половине этого часа. Ну, а пока же всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Лючо Далла на радио 7 Карузо. Вот, кстати, на бэках в этой версии подпевает сам Хулио Иглесиас, да. Роскошная песня, которую кто только не перепевал. Лучано Паваротти, Лара Фабиан, Селин Дион, Андреа Бочелли и многие-многие другие. Но, как по мне, лучшее исполнение именно авторское. Ну, наверное, потому что эмоции и нерв, которые в этой нетленке заложены, лучше всего понятны именно автору, да. Причем, знаете, песня родилась, можно сказать, по воле случая. Лучо Далла как-то путешествовал по Италии, и паром, на котором он плыл, поломался. Ну, соответственно, пришлось стихийно остановиться на ночь в городе Соренто. И случилось так, что именно в той комнате гостиницы, где на несколько месяцев останавливался великий Карузо перед своей смертью, хозяева отеля поведали постояльцу о последних днях жизни этого тенора, о его страсти к одной молодой студентке, которой он давал уроки пения, и о том, что в свой последний вечер Карузо попросил привезти ему пианино на террасу, где он пел так, будто знал, что действительно поет последний раз. Ну, а Лучо Далла настолько этой историей проникся, что сел за тот самый инструмент и буквально за 10 минут написал песню, которая действительно вошла в разряд лучшей музыки на все времена. А тем временем в столице уже 17:14, и через пару минут в эфире появится «Энигма». А прямо сейчас Нико и Винс на Радио 7. Добрый вечер.

Энигма на радио 7. Sadness или печаль, да, по-нашему так называется эта песня. И хочется верить, что в моменте такое слово для вас совсем не актуально. Но как бы там ни было, будем и дальше с помощью музыки поднимать эмоциональный фон до какого-то удобоваримого состояния. Хотя вот опять же, с точки зрения психологии, грусть — это вполне себе нормальная, базовая эмоция, которую ни в коем случае не нужно уничтожать. Ее, наоборот, нужно проживать. Потому что, как утверждают специалисты, попытки подавить это состояние ведут к тому, что грусть в итоге превращается в хронический стресс или, что еще хуже, в депрессию. Тьфу-тьфу, да. Ну, а это уже серьезное заболевание на минуточку. И вот знаете, широко распространен метод грусть-печаль заедать сладеньким. Вот в том числе шоколадом. Ну и действительно, метод эффективный. Ученые это подтверждают. Мол, при поедании шоколада, особенно горького, мозг начинает вырабатывать гормоны удовольствия. Но! Вот всегда имеется это дурацкое «но». Также умы от науки отмечают, что подсаживаться на эндорфин через сладкое чертовски опасно. Потому что этот гормон, видите ли, имеет краткосрочный эффект, и человеку хочется снова и снова есть все, что не приколочено. Так что последние исследования показывают, что вместо шоколада, если вдруг закручинились, лучше съесть яблоко, морковку, помидорку, ну или другой свежий фрукт или овощ. Эффект немногим меньше, чем от сладкого, а вот пользы для организма в разы больше. Так что имейте в виду. Ну и терапию музыкой «Радио 7» также никто не отменял. Поэтому давайте к ней вернемся, с вашего позволения. Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А тем временем 17-й день лета на календаре. Проживаем с вами сезон, в котором, согласитесь, забот и тягостей должно быть как можно меньше, а вот легкости и удовольствия, наоборот, побольше. И сегодня давайте поговорим о книгах, в которых и живет та самая легкость, беззаботность и щемящее чувство, когда время будто замирает. Итак, Сабин Мельхиор Бонне. «Энциклопедия легкомыслия. Тонкое искусство не принимать жизнь всерьез». Вот представьте, что кто-то написал инструкцию к счастью, где главный ингредиент – умение смеяться над собой. Ну, собственно, Сабин Мельхиор Бонне и собрала коллекцию историй и наблюдений о том, как перестать драматизировать и начать жить в свое удовольствие. Это ни в коем случае не про глупость, а наоборот, про мудрость, которая позволяет плыть по течению с улыбкой. Книга о том, что легкомыслие – это действительно великое искусство. Далее. «Мировая живопись. Огромный формат». Это книга, где оживают рождение Венеры, улыбка Моны Лизы и постоянство памяти Дали. Этот альбом весом более 3,5 килограммов и размером почти с полметра на минуточку. Не просто книга, а настоящий арт-объект. Подарок и окно в вечность. Каждый разворот — это встреча с гениями, чьи полотна перевернули мир. Книга о том, как искусство делает нас причастными к вечному. И напоследок Николай Василенко. «Человек-улыбка. Искусство сейчастья». Николай Василенко — это бизнесмен, блогер и амбассадор добра, который делится личным опытом. Как же улыбка изменила его жизнь? Книга о том, как простой жест способен разрушать барьеры и открывать двери к счастью и спокойствию. Авторская философия «Сейчастье» учит ощущать радость здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом. Короткие и теплые советы помогут вам сбросить напряжение в моменте и почувствовать легкость. В общем, эту книгу можно назвать ключом к каждому мгновению стремительно уходящего времени. И довольно на сегодня о литературе. Возвращаемся к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

Стинг только что на Радио 7 пел, мол, схожу от тебя с ума. Ну, да, собственно, эта фигура речи, она зачастую же употребляется с положительной коннотацией, правда? Во всяком случае, если употребляется в амурном контексте. Но, учитывая время, знаете ли, думаю, многие и многие уже находятся на грани легкого помешательства благодаря длинному рабочему дню, который, вроде бы, слава богу, заканчивается уже, вон, 17:49 в столице. Ну, и перед тем, как граждане трудящиеся начнут массово покидать свои офисы, успеем

0: послушать Рики и Повери под занавес часа. А пока же Харри Стайлс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
1: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: Ноября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А вот и долгожданная минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Дональд Трамп раскритиковал исключение России из «Большой восьмерки». Президент США высказал сомнения в правильности такого решения. Еще в апреле глава Белого дома осудил лидеров стран G7, которые исключили Москву из состава «Большой восьмерки». А потом, по словам американского президента, 90% времени на своих встречах говорили о России. «Это был глупый поступок», отмечал Трамп. Выборы в Госдуму пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. С таким предложением выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В эти же даты пройдут и иные выборы, и референдумы в регионах. Накануне Владимир Путин подписал указ о старте избирательной кампании в Госдуму 9-го созыва и назначил официальным днем голосования 20 сентября. Ранее Памфилова допускала, что выборы пройдут в 3-дневный период. В голосовании смогут принять участие 17 партий, из них 12 идут по парламентской льготе. Им не потребуется собирать подписи для выдвижения кандидатов. Само выдвижение кандидатов пройдет по 11 июля. 26 июня в Москве пройдет от Index City конференция для специалистов рекламы, маркетинга, коммуникации и технологий. Одной из главных тем станет поиск эффективных решений для работы в новой реальности. Участники обсудят развитие рекламных и маркетинговых технологий, аналитику, искусственный интеллект, коммуникации, инфлюенс-маркетинг, контент и лучшие кейсы брендов. В деловую программу войдут 8 тематических потоков, посвященных различным направлениям рекламного и маркетингового рынка. А в обсуждениях примут участие более 200 экспертов. Также впервые состоится церемония вручения отраслевой премии «Высокая технология». Подробности на сайте adindex.city. Билеты уже в продаже. Более 200 мероприятий организуют в столице ко Дню молодежи 27 июня. В этот день на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках пройдут концерты, экскурсии, лекции, спортивные тренировки. Ключевым событием станет двухдневный фестиваль в парке «Ходынское поле». Его посвятят Году единства народов России. Все желающие познакомятся с культурой и обычаями жителей разных регионов нашей страны. Регистрация на мероприятие доступна на портале «Молодежь Москвы».
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между прочим, уже 2 минуты как рабочий день окончен. Да, 18.02 в столице. Понятное дело, что пока еще не для всех, но для многих. Собственно, с окончанием трудовой поруки можно поздравить счастливчиков. Ну, а буквально минут через 15-20 будем поздравлять с победой кого-то из вас, друзья мои. Да, скоро грядет игра «Третий лишний». Подарок имеется. Осталось самое малость его забрать. Так что дождитесь обязательно. Ну, и также надеюсь, дождетесь Филиппа Смирнова, который во второй половине часа организует нам очередную виртуальную экскурсию по Москве. Ну а пока вернемся к музыке, с вашего позволения, и через несколько минут в эфире появится Teddy Swims, а прямо сейчас Take That на Радио 7. Добрый вечер.

Тедди Свимс на Радио 7 сейчас лишний раз своей песней напомнил о том, что необходимо выставлять из своей жизни за дверь все, что мешает тебе получать от этой жизни удовольствие. Ну и правда, наверное, ведь говорят еще, что пока не избавишься от чего-то лишнего, в жизнь не войдет что-то нужное. И буду держать кулаки, чтобы в вашу жизнь вошел очень даже нужный подарок от Радио 7, потому что на кону сегодня лучший подарок, смею уверить, да не один, ну, то есть книга, точнее, книжный набор от издательства «Эксмо». Между прочим, 35 лет в этом году нашим книжным друзьям исполняется. Так что поздравляю с днем рождения издательства. Ну и совсем скоро буду поздравлять кого-то из вас с победой в игре «Третий лишний». Ну а чтобы был шанс на таковую, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. И тому, кто умудрится оказаться седьмым, все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Ну что ж, сегодня с нами играет город, в котором Радио 7 звучит на частоте FM 100.9. Привет из Иркутску. Ну и будем играть сегодня со связистом по имени Анастасия. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
1: А вот скажите, пожалуйста, Анастасия, вы человек творческий или сугубо технического склада мышления ваше?
2: Ну вот, к сожалению, нет, вообще, мне кажется, я совсем не творческий.
1: Совсем не творческий. То есть, с другой стороны, вам никакая муза не нужна для того, чтобы работать. Да, вот работается и работается.
2: Работа вдохновляет само по себе.
1: Это прекрасно. Но, тем не менее, сегодня день приманивания муз. Вот такой праздник для творческих людей. Вот, собственно, всем художникам, поэтам и прочим причастным хочется пожелать, чтобы эти самые жирные музы почаще витали над вашим челом. Ну и, если вы не против, давайте мы возьмем тему музы. Вы с древнегреческой мифологией знакомы?
2: Ну, на слуху, конечно, да, часто встречается информация.
1: Потрясающе. Я вот буду надеяться, что сейчас встретятся вам знакомые имена этих самых муз. Три слова. Два из них являются именами муз, третье лишнее. Какое именно, скажите мне, пожалуйста. Итак, полигимния, метонимия или урания? Что из этого не муза, Анастасия? Полигимния, метонимия или урания? Как думаете?
2: Я думаю, это метонимия. Это что-то вот лингвистическое, словарное, какое-то такое понятие.
1: Ой, я вас обожаю. Это просто восторг. Действительно, метонимия – это один из тех литературных приемов, которые мы частенько в речи используем, сами того не замечая. Вот это когда одно слово заменяют на другое по признаку смежности или связи между предметами. Например, съел две тарелки, вместо съел еду из двух тарелок. Вот вам и метонимия. Никакая это не муза. Да. Полигимния – это муза торжественных гимнов, а также сельского хозяйства и пантомимы. Такая многофункциональная муза. А урания – это муза астрономии. А вы, знаете ли, Анастасия, просто действительно муза сегодняшнего дня. Потому что вы победитель, и вам достается набор книг от издательства «Эксмо». Вы счастливы?
2: Я очень счастлива.
1: Потрясающе. Имейте в виду,
2: я
1: что это...
2: Я с вами не играла, я прям соскучилась.
1: О, это восхитительно. Имейте в виду, что ваш покорный слуга тоже счастлив, потому что все-таки приятно, когда подарки раздаются, ну и также приятно, когда музыка слушается. С вашего позволения, далее в эфире появится Джордж Майкл. Ну а прямо сейчас Шер на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы пойдем к знаменитому дому под юбкой. Он расположился на углу Тверской улицы и Тверского бульвара. Перед нами подлинный шедевр советского ампира, появившийся в 1940 году благодаря талантам архитектора Мордвинова и инженера Красильникова. Когда-то на этом самом месте возвышалась древняя церковь Дмитрия Солунского. Ее снесли в 1933 году. А совсем рядом, в бурные 1920-е, работало литературное кафе «Стойло Пегаса», ставшее местом встреч творческой богемы. Сюда нередко заглядывал и сам Сергей Есенин. Но откуда взялось столь необычное прозвище «Дом под юбкой»? До 1958 года угловую башенку здания украшала впечатляющая скульптура. Над ротондой возвышалась огромная статуя танцовщицы, созданная скульптором Мотовиловым. По городской легенде, ее облик был вдохновлен примой Большого театра Ольгой Лепешинской, хотя документальных подтверждений этому так и не нашлось. Москвичи не смогли удержаться от острот. Так родился шутливый стишок. Над головой у поэта воздвигли даму из балета, чтобы Александр Сергеевич мог увидеть пару стройных ног. Эти строки отсылают нас к любопытному повороту судьбе памятника Пушкину. В 1950 году его перенесли с бульвара на противоположную сторону площади. И вот уже поэт с балериной оказались словно в немом диалоге через улицу. Однако в 1958 году эта необычная пара распалась, скульптуру демонтировали, у Пушкина и глаз потух, шутили москвичи. Официально причиной называли аварийное состояние. Фрагменты начали отваливаться и падать на тротуар. Но ходили и другие слухи. Якобы поза девушки показалась слишком вызывающей министру культуры Фурцевой, и это ускорило решение о сносе. Архитектурные достоинства здания не уступают его истории. Богатая пластика фасадов рождается благодаря изящным эркерам, балконам и нарядным наличникам. Крупная арка проезд словно приглашает заглянуть в примыкающий переулок, а легкие башенки восточного типа добавляют композиции легкости и завершенности. Дом помнит своих выдающихся жильцов. Здесь, среди прочих, жили пианист Глинвейзер и скульптор Каненков. Сегодня в их бывших квартирах открыты музеи, где можно прикоснуться к творческому наследию этих мастеров. Любопытная деталь. В 2018 году энтузиасты-москвоведы развернули целую кампанию за возвращение скульптуры балерины на прежнее место. Писали статьи, собирали подписи, обсуждали возможные варианты. Но пока угловую башенку по-прежнему украшает лишь пустота. У этого дома есть своеобразный брат-близнец. На улице Большая Полянка стоит здание, почти идентичное творению Мордвинова. Правда, над ним никогда не возвышалась девушка. Зато в 1990-е годы его прозвали «Домом под бабочкой». Над крышей реяла огромная рекламная вывеска в форме бабочки, рекламировавшая валютный гастроном. Этот дом появился на год раньше своего собрата, а его флигели расположены под другим углом. Да и звездных жильцов здесь было поменьше, хотя из окон тоже открывается вид на Кремль.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: правда, что все-таки при всех сложностях и перипетиях любовь — это довольно неплохая штука. Примерно об этом только что и пели Maroon 5 на Радио 7. Хочется верить, что вы полностью согласны с подобным утверждением, и все эти амурные мероприятия вам приносят больше удовольствия, нежели наоборот. Ну а тем временем в столице уже 18:49. Готовимся разменять очередной час, и под занавес этого изволим слушать Бонни М, а пока же Хэдэуэй на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
2: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: дополнительных мер. Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях сможет разрешать превышение лимита по решению Совета директоров. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей. Обладателями таких документов в основном стали жители Германии, Франции и США. Как рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов, речь идет о визе на 3 месяца, утвержденной указом президента. Ее могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзаменов на знание русского языка и истории, если разделяют традиционные ценности России. Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. Игра пройдет 18 июля. Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Добавлю, что Суперкубок России вернется в Нижний спустя 8 лет. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между тем, друзья мои, время летит с космической скоростью, всячески приближая нас к выходным, да. Уже вон 19.02 в столице, провожаем среду, которую, согласитесь, хотелось бы, конечно, запомнить с лучшей стороны, ну, правда же. И коли так, то, знаете, пускай эта сторона будет музыкальной. Ну, а лучшую музыку на все времена далее нам обеспечат Милен Фармер и Сил. А пока же Гвен Стефани на Радио 7. Добрый вечер.

Софи Элис Бэкстер пела сейчас на Радио 7. Мол, не могу я побороть это чувство. Ну, собственно, насколько понял из текста, речь здесь идет, скажем так, о чувствах плотского характера. Да. И вот, господа, если вдруг у вас имеется необоримое желание вызывать в барышнях подобные эмоции и желания, то, наверное, можно прислушаться к социологам, которые выяснили, какие же черты в мужчинах барышням кажутся наиболее сексуальными. Вот между делом, кстати, социологи точно так же опросили и мужчин, ну, хотя и так все было очевидно, мне кажется. Давайте начнем с нашего брата, чтобы не задерживаться. Выяснилось, что большинство мужчин считают сексуальной физическую привлекательность женщины, ну, то есть красивое тело. А вот что же девушки? Здесь, знаете ли, прям конструктор настоящий. Во-первых, женщина, как показало исследование, как большой полосатый слон при звуках флейты, теряют волю от мужской уверенности в себе и самооценки. Далее женщина, оказывается, возбуждает эмоциональная интеллигентность, ну, то есть способность мужчины чувствовать настроение женщины, умение слушать и понимать ее чувства. Далее в списке идут честность и открытость, юмор, ну и замыкают пятерку ответственность и надежность. Так что, господа, имейте в виду, теперь вы знаете, как вскружить голову практически любой барышне. Ну а тем временем в столице уже 7:45 пополудни и далее на Радио 7 Келли Кларксон. А пока же послушаем Криса Ри здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

Келли Кларксон на Радио 7. «Because of you» или «Из-за тебя», по-нашему так называется эта песня. И вот знаете, казалось бы, что эта песня об отношениях мужчины и женщины, но нет. Первоначальный вариант этой композиции появился, когда певице всего лишь было 16 лет, и с помощью этой песни она пыталась справиться с эмоциональным потрясением из-за развода родителей, да. Песня отцу адресована, собственно, композиция о цикличности в семьях, наверное, можно так сказать. Вот когда вы ведете себя так же, как ваши родители вели себя по отношению к вам, а затем ваши дети ведут себя так же, как вы по отношению к ним и прочее-прочее. В общем, история о том, как можно разрушить этот порочный круг отношений, если он вас не устраивает. И знаете, вот мне кажется, для этого достаточно помнить, что мир начинается с тебя. Вот с каждого из вас. Поэтому, если что-то вас не устраивает, во-первых, можно поменять что-то в себе, ну или свое отношение к чему-то. В любом случае, нужно сделать первый шаг, а дальше уже оно все пойдет как по маслу. Так что не бойтесь что-то менять, если вам что-то не нравится. Ну и надеюсь, что музыка Радио 7 вас устраивает чуть более чем полностью, и в этом плане вы менять ничего не собираетесь. Ну а далее мы послушаем Pink, а прямо сейчас Нина здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Кок Рабин только что на Радио 7 пели о важности обещаний, да. Ну, точнее, о том, что не стоит ими разбрасываться направо и налево, а коли слово дал, то держать его все-таки нужно. И, между прочим, с этим даже медики согласны, потому что неврологи из Цюриха провели серию экспериментов и выяснили, что нарушенное обещание пагубно влияет на ваше здоровье, представляете? Ну, потому что на бессознательном уровне вы все равно чувствуете, что слово не сдержали, человека обманули, из-за этого нервничаете, стрессы отсюда вырастают. Ну, а это, согласитесь, не самое полезное мероприятие для организма. Так что, и правда, давайте не будем попусту словами разбрасываться. И, знаете, вот я могу дать вам слово прям со стопроцентной уверенностью, а именно на Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена. Это действительно так. И прямо сейчас в этом нам поможет убедиться Хелен Фалашаде Аду и группа Шаде, которых и послушаем здесь, на Семи холмах. Отличного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Битрикс 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Битрикс 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bitrix24.ru. 16+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Работа, которая имеет значение,

0: навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера и 1 минута. О том, что в мире происходит, Михаил Гудков сейчас рассказывать будет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому на портале госуслуги появится тревожная кнопка. Таким образом, граждане сразу смогут отправить сообщение в госсистему «Антифрод». Она будет передавать информацию мобильным операторам и банкам, которые смогут пресечь попытки аферистов обмануть гражданина. Алгоритм их действий позже определит Кабинет министров. Кроме того, одобрен закон, согласно которому все пользователи системы «Антифрод» должны пресекать действия аферистов, а значит, мобильные операторы, банки, маркетплейсы и сайты с объявлениями будут обязаны вносить туда информацию о действиях злоумышленников. Россия готовит запуск прямого авиасообщения с Малайзией. Договоренность по этому вопросу находится в высокой степени готовности, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, авиакомпания AirAsia уже прорабатывает возможность запуска прямых рейсов из Куала-Лумпура. Авиасообщения между странами могут запустить до конца года. Министр напомнил, что в прошлом году Малайзию посетили более 140 тысяч россиян, а турпоток из Малайзии в Россию вырос почти в два раза. Прямые перелеты позволят быстрее наращивать взаимный турпоток. В Индии Apple и Google удалили Telegram из своих магазинов приложений. До этого мессенджер по решению властей был заблокирован из-за утечек экзаменационных материалов. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер боролся с утечками на запрет всего сервиса. Не остановило их распространение, они просто перешли в другие приложения. По его словам, ограничения затронули 150 миллионов обычных пользователей, а не тех, кто был причастен к утечкам. В Узбекистане перенесли начало рабочего дня. Завтра он начнется на 2 часа позже, в 10 часов из-за матча национальной сборной на чемпионате мира, сообщили в администрации президента. Там добавили, что глава государства будет смотреть игру дома со своей семьей и внуками. Сборная Узбекистана впервые в своей истории выступит на чемпионате мира. Первый матч на Мундиале она сыграет с Колумбией завтра в 7 утра. Команда попала в группу К, где также встретится с Португалией и Конго. Напомню, что Мундиаль проходит в 3 странах в эти дни. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах». Всем отличного настроения.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А тем временем в столице уже 8 вечера, даже, если быть точным, 20.04 набежать успело. Провожаем среду, друзья мои. Ну, а как утверждают оптимисты, среда пришла, неделя прошла. Да, ну, а учитывая, что и от среды осталось всего ничего, то и неделю мы, можно сказать, уже начинаем провожать. Ну, правда, осталось всего четверг до пятницы, а там и выходные. Так что, мне кажется, в будущее можно смотреть со сдержанным оптимизмом. Ну а ближайшее будущее музыкального характера подарит нам Сабрину Карпентер, которую послушаем через несколько минут. А пока же Эрик Клэптон здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Сабрина Карпентер в эфире Радио 7 предлагала нам только что кофейком полакомиться. Ну, а почему бы и нет? В конце концов, всего лишь 20:11 в столице до момента, когда будем отправляться спать. Времени еще имеется с избытком, так что и правда, почему бы и не испить кофейку. И вот знаете, бытует такой миф, якобы кофе откровенно вредит ночному сну. Но вот этот миф не так давно развенчали ученые из Цюриха. Да, они выяснили, что у людей, которые ежедневно выпивают около 4 чашек кофе, и правда, продолжительность ночного сна сокращается, правда, всего лишь на 11-13 минут, но при этом качество сна возрастает. Умы от науки выдвинули гипотезу о том, что это своеобразная компенсация. Ну, потому что мозг, испытывая дефицит времени на сон из-за влияния кофеина, стремится при этом улучшить качество сна, его углубляя. Да, поэтому и правда, вот пока будем слушать музыку, я, с вашего позволения, отправлюсь, заварю себе чашечку крепкого, свежего, ароматного кофе. Привет всем кофеманам. Ну, а за это время успеем послушать Джеймса Бланта и Roxette, которые появятся в эфире совсем скоро. А прямо сейчас Мадонна на Радио 7. Добрый вечер.

Рок-сет на радио 7. Fading like a flower. Или увидаю как цветок. Да, вот так по-нашему эта песня называется. И знаете что, друзья мои, если вдруг вы желаете выглядеть на несколько лет моложе своего возраста, то, пожалуйста, имейте в виду, есть лайфхак. Да, его не так давно опубликовали ученые. Так вот, в этом исследовании русским по белому написано, что человек, который улыбается в глазах окружающих, выглядит в среднем на 5 лет моложе своего возраста. Да, так что, пожалуйста, имейте в виду и пользуйтесь на здоровье. Тем более, что улыбка вам и правда очень даже к лицу. Ну а тем временем в столице уже 20:23. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

полном помешательстве. Прям, знаете, вот о такой любви на грани сумасшествия только что Army of Lovers пели на Радио 7. Ну, как по мне, это вполне естественно. Потому что любовь — это такое, знаете, откровенно иррациональное чувство, которое невозможно подчинить каким-то логическим законам, чтобы все было так чинно и степенно. Нет. Вот любите, как вам любится. Самое главное, чтобы оба участника этого амурного мероприятия получали удовольствие. А там уж как это назовут, так и пожалуйста. Сумасшествие. Ну и ладно. Главное, что всех все устраивает. Ну а пока продолжим любить музыку Радио 7 и совсем скоро послушаем Eurythmics. А прямо сейчас Cool and the Gang на Семи Холмах. Добрый вечер.

Eurythmics только что рассуждали на тему того, из чего же сделаны сладкие сны. Ну, знаете, конечно, вариантов масса. Уверен, у каждого свой рецепт имеется. Но уверен, неотъемлемым ингредиентом для качественного сна является музыка Радио 7, под которую к этому сну и надо готовиться. Собственно, далее для этих целей у нас имеется лучшая музыка на все времена, которая будет звучать без пауз и перерывов на протяжении целого часа. Так что, пожалуйста, наслаждайтесь.

0: а мне позвольте откланяться до завтра, до 5 пополудни, как всегда. И, как всегда, день грядущий. Начинаем в компании Димы Пименовой и Светы Молодцовой с 7 часов утра. Все без изменений. Ну и за сим все. Прекрасного вам вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
1: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая и любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть».

0: «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
1: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая и любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. Атлантис.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
1: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая и любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: И у нас Наталья из Алматы интересуется, на кого из известных людей похожи вы или ваши знакомые?
1: Ну и самые известные люди споют для нас свои лучшие хиты. Да, друзья, только лучшая любимая музыка, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.